ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: Наши хиты.
1: Всем привет, это Виталий Дроп и моя новая песня «Сердце ответило».
2: Слушайте на радио Могилев.

0: Могилеве 4 утра.
1: Августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет. В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Более 1500 человек собрались накануне в Могилеве у памятника Георгию Канийскому. 6 августа Православная Церковь отмечает День памяти просветителя земли белорусской. В торжественном мероприятии приняли участие патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин и губернатор Могилевщины Анатолий Исаченко. Подробности у Татьяны Кутневич.
2: Православные верующие крестным ходом пришли к памятнику Георгию Канийскому, который находится у смотровой площадки парка Подниколье. Праздничный молебен провел митрополит Минский Изяславский.

0: знали законы духовные, руководство лечим. В этом величайшая заслуга святителя.
1: В Могилеве Георгий Каниский был не только инициатором создания духовной семинарии, он открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православия. И самое главное, покровитель земли белорусской занимался просвещением простого народа.
2: Местное время.
3: О вопросах мира и безопасности страны в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты. Тренды. Смыслы» с активом Бобруйска встретился заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии полковник Андрей Богадель. Масштабное мероприятие привлекло более 500 горожан из разных сфер деятельности. Андрей Богадель поделился профессиональными знаниями и опытом, проанализировал военно-политическую обстановку вокруг Беларуси, аспекты безопасности и приоритеты социально-экономического развития.
4: Сегодня регионы для нас это как кровеносная система, без которой не может ни жить ни сердце, ни голова, ничего. Поэтому сегодня именно важно чувствовать этот пульс, пульс нашей страны. То есть чем мы живем, что больше сегодня волнует людей. Это, конечно, живое общение с людьми, посмотреть на их эмоции, чем они живут, задать вопросы, ответить на эти вопросы. То есть прежде всего посмотреть, чем дышит наш народ. Ну и, соответственно, конечно же, не отрываться от нашего народа, потому что это самое главное. Потому что наше государство, оно социально направлено, и, соответственно, все должно быть сделано для нашего человека и на его благо.
2: Дрибин.
3: В Дрибине появилась новая многоэтажка. Ежегодно на Дрибинщине вводят порядка 800 квадратов арендного жилья. За три последние года всего введено около 5000 квадратных метров жилой площади. Половина из них – это арендное жилье, рассказала первый заместитель председателя Дрибинского райисполкома Татьяна Веремьева.
5: В год прирастаем где-то на 15 квартир. Это немного и немало, скажем так, для Дрибинского района это неплохо. Из этих 15 квартир порядка 30% уходит для военнослужащих, для молодых специалистов, для социально незащищенных граждан, для специалистов наиболее востребованных профессий. 60% уже распределяем среди нуждающегося населения согласно поданных заявлений. Дом благоустроенный, современный, находится в центре города, вблизи все объекты инфраструктуры, которые необходимы для проживания молодым семьям, для того, чтобы им здесь закрепиться, создавать семьи в дальнейшем, ну и работать на благо района.
2: Могилевский район.
3: Почти 50 тысяч детей планируют оздоровить в Могилевской области по итогам летней оздоровительной кампании. Как проходит отдых, чем наполнены организованные каникулярные будни и почему детям нравится в лагере, расскажет наш корреспондент Иван Шумов.
6: На территории лагеря «Колосок» Могилевского района кипит жизнь. Ребята играют на свежем воздухе, участвуют в квестах, готовятся к мероприятиям и просто хорошо проводят время в компании своих сверстников.
7: Я 4-й раз в «Колоске». Мне нравятся дискотеки, столовые, друзья.
8: В этом лагере я уже 7-й. Мне тут очень нравится. Первый раз я приехала в 2018 году и влюбилась в лагерь, в детей, в вожатых. Мне тут очень нравится. Я всегда готова возвращаться каждый раз.
6: На 4-й смене в Колоске 209 детей от 6 до 17 лет. Всего за летний сезон в лагере планируется оздоровить более 1000 ребят. Каждая смена имеет собственную тематику, рассказала заместитель директора воспитательно-оздоровительного лагеря «Колосок» Елена Ковалева.
9: Смена у нас это присвечена году белорусской жанчыны, и она тематичная, колосовская сузорья. Поэтому, конечно, есть шерох мероприемств, менавіта присвеченных году белорусской жанчыны. Вось малюнки «Моя мати», туды конкурс малюнку относится. Так само была проведена гульня «Знакомитая жанчына Беларуси».
6: На протяжении всей смены рядом с детьми слаженный коллектив лагеря. Воспитатели вожатые, педагоги-организаторы, медики, уборщики и повара. Подъем, зарядка, утренняя линейка и завтрак. До обеда проводится отряд. Мероприятия, которые организовывают воспитатели, а вечером общие для всего лагеря. Именно ради увлекательных активностей многие ребята и возвращаются в Колосок каждое лето.
2: Местное время.
3: Самые дружные и крепкие семьи Беларуси вновь соревнуются за звание лучших. В Могилеве прошел региональный этап конкурса «Семья года». В отборочных турах принимали участие 632 семьи. Кто же представит нашу область на финальном этапе в Минске, расскажет наш корреспондент Марина Касьянова.
10: За право представлять регион в финале боролись 6 многодетных семей из Могилевского, Дрибинского, Глузского и Белынческого районов, а также из Бобруйска и Могилева. Конкурс «Семья года» проводится уже в 7-й раз. Впервые он состоялся в 2012 году и за эти годы стал доброй традицией, объединяющей семьи со всей страны. В этом году открыть цикл областных отборов выпало Могилевской области, рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Мария Шапневская.
11: 96 семей приняло участие в Могилевской области в отборочных турах и в каждом районе была семья-победитель, 25. Из 25 семей комиссия, которая в облсполкоме была создана специально для этого конкурса, выбрала 6 наилучших. Какая же главная

0: цель – это показать, что семья – это здорово, семья – это круто. И мы за традиционную семью, в которой важны и мама, и папа. И чем больше деток, это тоже очень важно.
1: Задания для каждой семьи были одинаковые. Представить себя в творческом проекте «Семья. Формула счастья», где рассказать о своих традициях, увлечениях и семейном укладе, а также о социальных проектах на тему года белорусской женщины.
2: Наш социальный проект «Помощь недоношенным деткам». Это проект, где мы делимся с родителями недоношенных деток в больницах своим опытом, поддерживаем их, знакомим с врачами, которые могут помочь в дальнейшей реабилитации. Также мы малышам приносим в больнице небольшие подарочки. Это вязаные носочки и осьминожки, которые помогают реабилитации.
3: Принимаем участие в этом конкурсе уже не первый раз. Это очень интересный опыт для нас. Это сближает, сплочает семью.
4: Мы с семьей Горячевых из города Бобруйска приехали с такой замечательной группой поддержки. И наша семья состоит из 6 человек. Но самая же главная задача нас, многодетных родителей, это показать молодым парам, как это прекрасно быть в окружении стольких прекрасных детей.
1: Выступления получились яркими, участники смогли показать свое творчество, силу и сплоченность. Вот что значит семья, отметил управляющий фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Вадим Шепелевич.
5: Семья – это целый мир, в котором становится человек, в котором у человека происходит становление личности, формируется характер, закладываются принципы любви к родине, к нашей прекрасной Беларуси, уважение к старшим.
1: Члены жюри отметили высокий уровень подготовки всех конкурсантов, их креатив. Семья Барановых представит Могилевскую область на финальном этапе конкурса в Минске. Вместе супруги уже 16 лет. В их семье подрастают трое детей – Яна, Евгений и Михаил. Глава семьи – индивидуальный предприниматель. Супруга – учитель музыки в Могилевской детской школе искусств. Пожелаем им удачи.
6: Местное время.
7: В летний период в регионе возросло число нарушений, связанных с предоставлением отпусков. В Белорусском профсоюзе работников ЖКХ и сферы обслуживания пояснили причины. Как рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, по итогам первого полугодия текущего года каждое четвертое нарушение касалось этой темы. Такой рост в профсоюзе связывают с летней отпускной кампанией.
8: При массовом предоставлении отпусков значительно увеличивается нагрузка на кадровые и бухгалтерские службы организации, что неизбежно приводит к ошибкам. Кроме того, в летний период возрастает необходимость поиска баланса между рабочими задачами и планами сотрудников на отдых. Особенно актуально это в тех случаях, когда график отпусков составлен формально, без реального учета пожеланий сотрудников и производственных циклов. По результатам переговоров с социальными партнерами в тарифных и местных соглашениях по инициативе профсоюза установлены нормы, расширяющие права работников при предоставлении отпусков. Большинство из них связано с защитой интересов институтов семьи, материнства и детства. К примеру, в ряд коллективных договоров включена норма о предоставлении супругам, работающим в одной организации, отпуска в одно время по их желанию. Дополнительные гарантии для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 16 лет, одиноким матерям и отцам и другим категориям работников.
7: Как отметили в областной организации профсоюза, в связи с массовым уходом в отпуск работников и необходимостью осуществления выплат на оздоровление и непосредственно самих отпускных, некоторые организации испытывают финансовые трудности, в результате чего такие выплаты производятся с опозданием. К примеру, в ходе проведения проверки в одной из организаций установлено, что работнику вовремя не выплачено более 1200 рублей отпускных. После вмешательства правового инспектора труда областной организации профсоюза права работника были восстановлены. В областной организации профсоюза подчеркнули, что на постоянной основе проводят консультации и оказывают правовую помощь как работникам, так и кадровым и бухгалтерским службам организаций в целях соблюдения законодательства о труде и норм социально-партнерских документов различного уровня.
6: Местное время.
7: Зеленой карты больше нет. Страховка в Россию для белорусов изменилась. Как пояснила директор представительства Белгостраха по Могилеву Ольга Екатеринчева, Белорусское бюро транспортного страхования и Российский союз автостраховщиков заключили новое соглашение. Для регулярных поездок в РФ теперь действует договор союзного страхования. С ним оформлять отдельную страховку для поездок в Россию больше не нужно. При разовых въездах нужно оформлять договор международного страхования, бывшая зеленая карта.
9: Если страхователи или наши клиенты выезжают просто на отдых за пределы Республики Беларусь, это разовое посещение Российской Федерации, то мы им рекомендуем, конечно, приобрести договор международного страхования. Если это постоянные выезды, например, там по работе выезжают больше трех раз в год, то то мы тогда рекомендуем нашим гражданам приобретать договор союзного страхования, который действует как и на территории Республики Беларусь, так и за пределами Республики Беларусь в Российской Федерации. Но лимит ответственности на территории Республики Беларусь 1150 базовых величин, а за пределами Республики Беларусь в Российской Федерации это всего лишь 5000 евро.
6: Местное время.
7: Получал взятки за обеспечение победы в процедурах закупки оборудования. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего могилевчанина, которому инкриминировано получение взяток в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела установлено, что заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий Могилева за 2 года получил от представителя коммерческой организации в качестве взяток денежные средства на общую сумму свыше 52 тысяч рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
10: Деньги передавались за благоприятное решение вопроса по выбору победителям данной коммерческой структуры в проводимых процедурах закупок на поставку оборудования, а также обеспечение своевременной оплаты за него. Всего обвиняемому инкриминировано 5 эпизодов получения взяток. После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий взяткополучателя. Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу при направлении уголовного дела в суд оставлена без изменения.
6: Местное время.
7: Жители Могилевской области обращаются за медицинской помощью по поводу укусов клещами немногим чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активность и численность клещей и кровососущих насекомых в природе зависит от климатических факторов, а количество укусов клещей зависит от посещаемости населением лесных и лесопарковых зон в сезон активности насекомых. Как правило, ежегодно наблюдаются 2 пика активности клещей. В августе-сентябре ожидается 2-й подъем численности и активности, который связан с биологическим циклом жизнедеятельности клеща. Они готовятся к поведенческой диапазе или же так называемой спячке, а также с появлением нового поколения особей – нимф. О мерах профилактики рассказала энтомолог отделения особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Марина Потешенко.
11: Следует носить закрытую одежду, предпочтение отдать светлым тонам. Избегать прогулок среди высокой травы и зарослей. Использовать средства защиты и не забывать проводить осмотры себя и также домашних животных после возвращения с улицы. Поддержание порядка на дачном участке, в том числе обработка территории от клещей и грызунов, так как наибольшее число присасываний клещей произошло именно на территориях частных домовладений. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором. После удаления клеща нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту, который назначит профилактическое лечение. Профилактика антибиотиками – одна из важных мер предосторожности после укуса клеща.
7: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
6: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
12: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По итогам встречи с главой МИД Алжира Ахметом Аттафом, передает Белта. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Задача – достичь товарооборота в 500 миллионов долларов к концу 2027 года. За первое полугодие текущего года белорусский экспорт в Алжир составил почти 80 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. В дорожной карте сотрудничества 43 направления, по 21 из которых уже достигнут успешный результат. Март проведет контрольно-аналитические мероприятия по ассортименту и ценам за школьные товары накануне нового учебного года, сообщили Белта в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Представители министерства будут изучать и анализировать розничные цены на товары для детей школьного и дошкольного возраста. Важно не допустить необоснованного роста цен, подчеркнули в март. В зоне внимания и организация питания в учреждениях образования. Мотоциклисты под пристальным контролем ГАИ. Накануне в Могилевской области стартовала республиканская профилактическая акция Она продлится по 16 августа. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. На дорогах дежурят мотопатрули. Для выявления грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта используются ВПЛА, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. И в завершении с крыльца Могилевского драмтеатра пропала дама с собачкой. Корреспонденты радио Могилев выяснили, в театре будут ремонтировать крыльцо. Могилевский областной драмтеатр готовится к новому сезону. И это касается не только репертуара, но и внешнего вида здания. В театре запланировали облагородить входную группу. Работы начнутся с завтрашнего дня, рассказала директор драмтеатра Ольга Кузнецова.
2: Дама с собачкой находится сейчас в укромном месте, а крыльцо центральное мы будем ремонтировать, текущий ремонт. Одна группа полностью будем ее чистить, убирать, и чтобы она к открытию сезона была готова. Дама с собачкой, мы ее почистим, обратно оставим на то же место. Когда крылечко мы делаем, чтобы не задеть, ничего с ней не случилось, мы демонтировали ее, потом назад ее восстановим. Наша группа входная будет аккуратная, и все эти наши подмостки будут аккуратны, и двери центральные будут открыты к 10 сентября.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

что, шикарное дождливое утро. Знаете, сегодня даже без зонтика пройтись с утра. Это прям здорово после такого-то пекла, которое мы с вами стойко пережили. Но все равно захватите зонтики, потому что не последний дождь это на сегодня. И не может это не радовать и не вдохновлять. Кстати, с этой же целью и радио Могилёв крутит для

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

наверняка, делая вот эти вот решительные шаги, да, заставляют они поволноваться. И сколько бы раз вы не услышали слово «не волнуйся», мандраж не проходит. И если вы переживаете что-то подобное, волнуйтесь. Потому что волнение – очень полезная штука, как оказалось. В процессе волнения вырабатывается гормон антистресс, он и сохраняет нашу сердечно-сосудистую систему в норме. Более того, волнение совсем иначе заставляет работать наш мозг. Он как бы собирается, аккумулирует все свои способности и выдает совершенно неожиданный результат, который может удивить и самого волнующегося обладателя мозга. Пусть все ваши волнения окупятся чувством удовлетворения и радости. Ну а мы с удовольствием побудем фоном вашим победам. Гоним дальше.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Радио Могилев.

0: утро начнется.
1: Мне кажется, сегодняшний дождик с утра вообще никак не повлиял на показатели настроения, хотя ученые уверены, что настроение зависит от того, что творится на улице. А мне это все вот просто в радость. И мне кажется, это лишний фактор для того, чтобы после такой жары просто воспарить над землей, предвкушая отличный день, шагать на работу и знать, что день будет шикарнейший во всех отношениях. Особенно, если периодически заглядывать в наши соцсети. Threads, Instagram, TikTok, радио, _Могилев, группа радио Могилев ВКонтакте, телеграм-канал Беларусь 4 Могилев. Везде вас ждем с распростертыми объятиями. Доброго утра.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уатару с национальным праздником Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства обратил внимание, что Минск считает ее Мускура надежным партнером. Убежден, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях полностью соответствует долгосрочным интересам наших стран, подчеркнул президент. Видим значительные перспективы в наращивании связи и реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, образования. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. МЧС призывает купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заплывать за буйки и другие ограждения. О правилах поведения на воде напомнила пресс-секретарь Могилевского областного управления МЧС Инесса Луфимова.
2: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду, даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и сабордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило – купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило – научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
1: О спорте. Три белорусские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по современному пятибою 2026 года, который проходит в турецком Стамбуле, сообщает Белта. В женских полуфиналах выступили 36 лучших участниц по итогам квалификации. Девушки были разделены на две подгруппы. В первом полуфинале третий результат показала наша Анастасия Орел, Малышенока. Во второй группе белорусские Мария Гнечик и Виолетта Гуреева финишировали в топ-4 и также сохранили шансы на награды. Призеры в личном первенстве у девушек определятся сегодня. Чемпионат Европы в Турции является первым за 5 лет, на котором белорусские пятиборцы выступают с национальной символикой. И в завершении. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23.

К 8, то вы на своем месте, без нервотрепки и спешки добрались. Теперь можете выдохнуть, сделать громче радио, настроиться на шикарный день, он же 7 августовский, он же пятница. Значит, не успев прийти на работу, мы уже собираемся домой, хотя уверенно и ответственно переделать дела мы тоже не забудем. Ну что, продуктивного дня и приятный фончик. Ира Александрова, ваша компания, этим утром подборка хитов готова. Отличного продолжения дня.

0: радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Радио Могилев.

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: пятницу вместе, особенно если у вас сидящая работа. Помните, что ежедневно 10-минутная пешая прогулка в активном темпе может быть более эффективной, чем тренировка. Отмечается, что скорость должна составлять около 5 километров в час. Ну а когда мы мало двигаемся в течение рабочего дня и много сидим, организм как будто выключается, да, замедляется обмен веществ, способность регулировать уровень сахара в крови снижается. Это, естественно, негативно влияет и на метаболизм, и ослабевают мышцы, и появляется хроническая усталость. Вот так вот. Если вам лень изнурять себя тренировками, то до работы или домой после работы пешочком в темпе пробежались, и все, норма активности за день соблюдена, вы в отличной форме настроения. Доброго утра!
1: Радио «Могилев».

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

Исключительно по любви, надеюсь, у вас будет проходить сегодняшний летний день. Захотели поработать? Пожалуйста. Захотели умотать себя напоследок на работе? Да ни в чем себе не отказывайте. Но хотите поработать после работы? Ради бога, лишь бы вам было хорошо. Я шутки шутками, но не забывайте о том, что вам еще на фазенде выходные впахивать. Кому в грядках, кому в ремонтах, в стройках. Так что держите себя в руках, когда захотите прям переделать все дела на месяц вперед. Для вдохновения и лучшего дня не забывайте баловать себя еще и хитами.

0: Наши хиты.
1: Всем привет, это Виталий Дроб и моя новая песня «Сердце ответило». Слушайте на радио Могилев.

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Главы правительств стран ЕАЭС, в том числе премьер-министр Беларуси Александр Турчин, встретились с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Белта. В Чулпан-Ате с 6-7 августа проходит заседание Евразийского межправительственного совета, на которое прибыл глава белорусского правительства. Двусторонние отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются по всем направлениям. Растут объемы двусторонней торговли. Стороны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. Намечена стратегия межрегионального взаимодействия, которая призвана внести весомый вклад в копилку двусторонних отношений. Осенью этого года в Минске запланировано проведение первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Взять кредит на белорусские товары станет еще проще. Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал, как увеличение допустимого уровня показателя долговой нагрузки скажется на доступности финансирования при приобретении товаров белорусского производства, сообщает Белта. Национальный банк повысил допустимый уровень показателя долговой нагрузки для отдельных видов финансирования с 40 до 50%. Речь о допустимом уровне показателя долговой нагрузки при предоставлении кредитов на товары, работы и услуги, произведенные в Беларуси, за исключением автотранспорта. 8 августа в Шклове устроят сразу два события – районный праздник «День огурца» и мотофестиваль, пишет «Шклов.Инфо». В эту субботу на площади детской школы искусств Шклова состоится костюмированный огуречный парад, гастрофест с дегустацией блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове open-air фест мотоциклистов. Байкеры продемонстрируют своих железных коней, пройдет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой «Огуречно-хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. О спорте. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко выиграла второй матч на турнире WTA 1000 в канадском Торонто, сообщает Белта. В поединке третьего раунда первая ракетка планеты победила китайскую теннисистку Чжан Шуай. В 1/32 финала Сабаленко уверенно обыграла японскую теннисистку Маюко Учиджиму. А в 1/8 финала Арина Сабаленко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 22.

выше и горжусь, но понимаю из тех, кто раскачивается и никак это не сделает. Ну, пятница, в конце концов. Давайте вместе стараться, собираться. Ира Александрова, ваша компания на это утро. Всем настроения.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Магия».

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: если вы пришли на работу и видите чье-то недовольное лицо, несмотря на то, что пятница, да и вообще в целом сам в себе такой вечно недовольный, хмурый, знаете, просто у него гормон окситоцин вырабатывается в очень маленьких количествах. Ученые выяснили, что он важен не только для любви и привязанности, но и для формирования социальных связей. Достаточное его количество способствует быстрому, открытому общению, а его низкий уровень связан с социальной изоляцией, со стрессом, ну и для повышения его выработки специалисты рекомендуют больше гулять, общаться с близкими, наслаждаться природой. Вот так. Если вы чувствуете неприязнь к людям, в любую свободную минуту мчите на природу. В конце концов, у нас выходные впереди, запланируйте. Ну и про музыкальное сопровождение не забывайте, оно тоже самым лучшим образом сказывается на мироощущении.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белка промокод, BumbleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в BumbleBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на BumbleBet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Радио «Могилев».

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Овен.
2: Настроивайтесь на командную працу и спробуйте змякшить подачу своих идей. Так вас будут слухать больше охотно.
3: Телец.
2: Добрый день для наведения пригожости у справах и у в образе.
3: Близняты.
2: Теперь вы здольные на самые яркие самовыявления. Головное не перебрать.
3: Рак.
2: Перетомление злишку справ вам не погрожая. Вы полны энергии и сил.
3: Лео.
2: Ваши слова будут почутые, а Лео перемова хлеб зарабить ставку не на тиск, а на мягкость и чаровность.
3: Дева.
2: Важно не только довести початое до конца, але и поднести выник с густом.
3: Шали.
2: Выкрестовывайте день, каб наладить важные контакты и сгладить острые куты.
3: Скорпион.
2: Секрет поспеху не у напоры, а у тонкой тактицы. Умение слухать и своечасово промолчать опынется больше могутным любых аргументов.
3: Стрелец.
2: Позбавьтесь от иллюзий и не трымайтесь за то, что уже состарело.
3: Козярог.
2: Ясно уявите, чего вы хочете, и зробите крок у потребном керунку. Перемены не примусить себе долго

0: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
1: Как утро начнет.
0: Что пятничный день продолжает радовать погодой, хотя по прогнозам синоптиков вполне вероятно и дождем с грозой тоже порадует. Но нам же это все равно, да, настроение летнее пятничное имеется. Ну а если вы настроены еще и на волну радио Могилев, значит у вас есть возможность провести день ритмично и бодро. Вот и делайте громче. После 12 Рустам Османов будет сопровождать вас по пути к выходным. А я, Ира Александрова, прощаюсь и желаю удивительного уикенда. Всех обняла, всем пока.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, передает Билта. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров.
2: Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня необходимо будет Алжиру. Более того, мы обнаружили, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: О последствиях прохождения грозового фронта в Могилевской области рассказали в областном управлении МЧС. Из-за усиления ветра до 15 метров в секунду на Могилевщине поврежденных объектов не зарегистрировано. Подразделения МЧС три раза выезжали на уборку упавших деревьев. В Кировском районе помощь спасателей понадобилась на автодороге Бобруйск-Могилев. Работники МЧС убрали дерево, которое препятствовало движению автотранспорта. В деревне Бокотовка Могилевского района дерево упало на жилой дом. На помощь пришли спасатели. В Могилеве на улице Ям дерево упало на балкон одной из квартир. Спасатели оперативно устранили препятствия. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будет запрещен туризм в страну с целью рождения ребенка для получения им автоматического американского гражданства, сообщается на сайте Белого дома, передает Белта. Такие действия включают в том числе аннулирование виз или разрешений на въезд и установление бессрочного запрета на въезд для иностранных граждан, прибывших или пытавшихся прибыть в США с целью участия в родильном туризме. Дональд Трамп подписал еще один указ, также касающийся права на гражданство по рождению и подразумевающий расширение определения лиц, которые не имеют права на автоматическое получение гражданства. И в завершении 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет в Дрибине 14-15 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературные гостевни, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья в рамках конкурсов «Господыня-гостиная», «Гастрофест по-дрибински». Кульминацией фестиваля станут завораживающее огненное шоу и яркий фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Радио Могилев.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Хорошо.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Вилейский район Минской области, передает Белта. Одна из тем рабочей поездки президента – развитие холдинга «Белома». В прошлом году здесь был завершен проект по организации производства инновационных изделий, прицельной техники и автокомпонентов для нужд Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году на предприятии начата реализация нового инвестиционного проекта, связанного с производством компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. На «Зенит Белома» президенту подробно доложат о его реализации, а также продемонстрируют образцы продукции предприятий холдинга. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район, передает Белта. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача. О происшествиях в Могилевском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Могилевский РУВД обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая об угоне принадлежавшего ей автомобиля. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 33-летний, ранее судимый за кражу мужчина. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой пешком. Проходя мимо одного из частных домов, он заметил припаркованный автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи. Воспользовавшись этим, мужчина завел транспортное средство и поехал кататься по населенному пункту. Спустя непродолжительное время он оставил автомобиль на одной из соседних улиц и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. О правилах поведения на воде напомнила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Элфимова.
2: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду. Даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило. Купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! У ТикТоку вирусится тренд про то, что отбывается, коли у одну змену трапляют две гиперактивные супрацовницы и их серьезный начальник. Поколь девчата на усю моц отрываются на заднем плане, под словы песни «Dance, dance, dance», шеф по центру стоит с каменным тваром. Кадр идеально передает атмосферу, коли змена проходит легендарно, не оглядевши на тотальный хаос вокруг.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая «Зенит» Белома, поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники, передает Билта. Главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белома», в состав которого входит «Зенит» Белома. Предприятие холдинга производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Илейский район, передает Билта. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности. Приняты соответствующие нормативные акты. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим, подчеркнул Александр Лукашенко, говоря об организации торговли в сельской местности. Должен быть и ассортимент, и качество товаров. При этом президент пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Билта. Мероприятие посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. Я внимательно наблюдаю за регионами, как живут люди, есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое. Перед властной вертикалью стоит задача сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней, но стереть так, чтобы не стерли деревню, подчеркнул глава государства. И в завершении, с крыльца Могилевского драмтеатра пропала дама с собачкой. Корреспонденты радио Могилев выяснили, в театре будут ремонтировать крыльцо. Могилевский областной драмтеатр готовится к новому сезону. И это касается не только репертуара, но и внешнего вида здания. В театре запланировали облагородить входную группу. Работы начнутся с завтрашнего дня, рассказала директор драмтеатра Ольга Кузнецова.
2: Дама с собачкой находится сейчас в укромном месте, а крыльцо центральное мы будем ремонтировать, текущий ремонт. Одна группа полностью будем ее чистить, убирать, и чтобы она к открытию сезона была готова. Дама с собачкой мы ее почистим, обратно оставим на то же место. Когда крылечко мы делаем, чтобы не задеть, ничего с ней не случилось, мы демонтировали ее, потом назад ее восстановим. Наша группа входная будет аккуратно, и все эти наши подмостки будут аккуратно, и двери центральные будут открыты к 10 сентября.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: «12.04. Пятница прогремела уж прямо с утра. Кто не видел и не слышал, вот сообщаю, сверкала над городом знатно. Гремит пятница и сейчас, только уже в более музыкальном направлении, силами радио Могилев и меня, Рустама Османова. Я машу вам всем приветы и с вами буду коротать этот день пятницы, приближая выходные. В этом часе досуг наш скрасят диджей Смэш, Настя Кравченко, Лана Дель Рей, а еще попутешествуем в программе «Поехали» в 12.15, так что оставайтесь с нами.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раз.
1: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
2: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы отправляемся в Шклов, потому что завтра здесь будет жарко. И сейчас я не только про погоду. Здесь пройдет районный праздник сбора урожая «Шкловский огурец-2026». Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
2: Чем же гордится современный Шклов? Во-первых, архитектурой. Тут вам и ратуша с торговыми рядами 18 века. Один из уникальных памятников зодчества в Беларуси. И Спасо-Преображенская церковь 1905 года. И синагога 17 века. И даже жилая застройка 18 века. В центре города можно почувствовать себя путешественником во времени. И еще много всего красивого и интересного.
1: Но главная изюминка, или точнее огуречная изюминка Шклова, это ежегодный праздник День огурца. Почему именно огурец? Ну, во-первых, они тут правда очень вкусные. А во-вторых, еще в 18 веке писали: в ограде Шклове по доброте земли и по приятности воздуха, луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно. Так что традиция вековая.
2: В 2006 году праздник провели впервые, а в 2007 в поддержку зеленого символа установили памятник огурцу, скульптурную композицию работы могилевского мастера Андрея Воробьева.
1: И вот в этом году День огурца отмечается уже в 19-й раз. Он состоится 8 августа, и организаторы приготовили нечто особенное. Главная площадка – детская школа искусств и городской парк. Вас ждет костюмированный огуречный парад. Срочно продумывайте наряд. Будут концерты творческих коллективов, а также конкурсы на самый большой огурец, лучшее огуречное блюдо, лучший огуречный костюм и много-много других.
2: Любители поэзии смогут поучаствовать в конкурсе «Посвящение огурцу». А если вы любите танцевать, есть номинация «Малосольные танцы». Поверьте, там весело.
1: Отдельного внимания заслуживает выставка-дегустация. Тут вам и свежие, и соленые, и маринованные, и жареные, и запеченные в пирогах,

0: огуречный рай, но и мотофестиваль. На территории туристско-экскурсионного комплекса «Лысая гора» соберутся байкеры со своими железными конями. Будет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и даже мотобол. Это когда на мотоциклах с мячом играют. Вечер завершится концертом «Огуречно-хрустящий ритм» и дискотекой. Представьте, вы только что съели огурец с медом, а вокруг ревут моторы и сверкают фары. Контраст, но атмосфера нереальная.
1: Так что каждый найдет себе занятие по душе. Поэтому берите удобную обувь, готовьте костюм и настройтесь на хрустящее веселье. А если увидите человека в костюме огурца, который танцует малосольные танцы, знаете, вы на правильном празднике. До встречи через неделю.
2: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Паравама! Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Алиса, включи радио Могилев.
4: Хорошо. Включаю радио Могилев.

Плей хочет не только Бэмби из трека диджея Смэша, но и мы не против, чтобы музыка не кончалась, тем более сегодня, в пятницу. Но и о делах насущных поговорить полезно, поэтому прогноз погоды после следующего трека на радио Могилев.

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Радио «Могилев».

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
1: Новинка на радио Могилев.

Вы же не думаете, что мы пятничный день проведем без приветов? Ну, вечер-то понятно, но и днем на радио Могилев можно передать привет в обед. Такая программа для ваших приветов есть у нас. Следующий час ей и посвятим, поэтому присоединяйтесь, пишите сообщения, передавайте приветы. Номера 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства Белкопсоюза ответить на два вечных вопроса и наладить эффективную работу по требкооперации. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. Президент обратил внимание, что работа Белкопсоюза, самого крупного игрока на сельском рынке товаров и услуг, пока остается неэффективной. Остается убыточной работа организации розничной торговли Белкопсоюза. За первое полугодие этого года чистый убыток составил 16,4 миллиона рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Если это так, это жуть», — сказал президент. Также глава государства заявил, что если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Глава государства обратил внимание на вопрос доступности на селе базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное. По данным Комитета госконтроля, за 6 месяцев этого года из 1021 проверенного торгового объекта в 90% нарушения. То есть качество обслуживания оставляет желать лучшего. Просрочка, тухлятина и прочее, обратил внимание Александр Лукашенко. Это просто возмутительно и недопустимо. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему. Что касается работы автолавок, по этому направлению есть претензии к потребкооперации и к прочим торговым сетям, обратил внимание глава государства. Люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Скажу вам по-мужски, прекратите баловаться, обслуживайте население так, как, по крайней мере, власти решают, от вас требуют. Помогать вам будем, но и спрашивать железобетонно, предупредил президент. Доля белорусской продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли, которая пока не справляется с задачей по продвижению белорусских товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании, передает Белта. Президент подчеркнул, что доля белорусской продукции на внутреннем рынке – один из ключевых показателей эффективности торговли, и владельцы сетей также несут ответственность за формирование спроса именно в пользу отечественного. Но пока с этой задачей вы не справляетесь, констатировал Александр Лукашенко, добавив, что ответственность за это несут и председатели райисполкомов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.

Так мы не против и поздравлять, и слушать, и передавать приветы. Этим делом будем заняты на протяжении ближайшего часа. Программа «Привет в обед» может оказаться полезна вам посреди рабочего дня. Разрядит обстановку, придаст нужный импульс и настрой. Ну, а если день у вас не рабочий, то вам будет просто приятно. До 14 часов этими приятностями обмениваемся. Я, Рустам Османов, вам в этом помогаю. Чтобы не быть голословным, напоминаю номера 9940, Viber, код 44 56 86 176.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Но мы в Майами пока не собираемся, как только что пелось в треке Энрике Иглесиаса и Питбуля. Нам и здесь хорошо, тем более, что программа «Привет в обед» на радио Могилев у нас идет. Перед тем, как зачитаю первое сообщение, констатирую факт, что весьма активно прекрасная половина наших слушателей. Привет и от них своим вторым половинкам. Самому любимому и родному человечку, мужу Славке, привет от жены Яны. И смайлик в подарок. Очень-очень скучаю. Пишет Яна. Уверен, Вячеславу приятно такое слышать в свой адрес, поэтому он сделает все, чтобы вы не скучали, Яна. Еще одно сообщение. Также привет любимому и незаменимому мужу Валерию от Инны. Ты для меня не просто любимый мужчина, а самый близкий, нужный и настоящий. Сил, здоровья, тебе побольше поводов для улыбки. Люблю тебя безмерно. Твоя любимая и родная я. Такие вот теплейшие слова Валерию от Инны. Что ж, мужчины, принимайте приветы и не заставляйте своих дам расстраиваться. Дарите им поводы для радости. Ну а всем вам желаю отличного дня. Привет в обед продолжается. Номера для ваших сообщений все те же 9940, либо Viber код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Но ведь и правда иногда какой-то простоты не хватает в нашей жизни. Если она куда-то пропадает, значит, нужно брать все в свои руки. Просто взять и написать сообщение в программу «Привет в обед» на радио Могилев. Арсений передает привет своим родителям Павлу Дмитриевичу и Марии Николаевне. Хорошего дня и отличного настроения желает. А я присоединяюсь к пожеланиям. Отличного настроения вам на весь день. А вот Наталья пишет: «Ничего не хочется делать». Поэтому с мужем Артемом займемся бездельем. А ему привет от любимой супруги. Ну, вы только совсем уж не увлекаетесь бездельем. А так почему бы и нет? Пусть оно вам тоже удовольствие доставит. Ну, а я напоминаю, что вы еще можете успеть также доставить удовольствие своим близким, передав им привет. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну а наша Хэй-на-на-на в эфире, как и программа «Привет в обед» завершается. День ваш пусть продолжает быть легким и приятным, а я прервусь буквально на часок и услышимся с вами уже после 15:00.
1: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Кисельові 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район, передает Билта. Глава государства с вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. Председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача.
2: Хотел вас предостеречь от разного рода показухи и прочих подобных вещей. Это копия Витебской области, бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области это не видел, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорные растительности золотарником. Вот просто брошенные поля и прочее. Поэтому мой вам совет, а твоя железобетонная ответственность. Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее. Возвращены все в оборот. Это ужас, что творится. Это недопустимо. Ну и такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс или озимый ячмень в будущем. Алексей Иванович, все ваши заслуги я знаю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу недостатки. Вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области.
1: Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность обратил особое внимание на актуальность вопроса цен и ценообразования, передает Билта. По данным Белстата, в этом году наблюдаются умеренные темпы роста стоимости на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя. Это же рост, предупредил президент. По отдельным товарам рост выше. Нарушения дисциплины цен допускаются повсеместно. Даже дела уголовные возбуждали по этой причине, сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси посоветовал белорусам присмотреться к избингу и активнее приобретать пустующие дома, участки в небольших населенных пунктах подальше от городской суеты, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. А вот маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. Один из них – такое модное современное направление, как избинг. Оно уже получило распространение в Беларуси, но в основном пока за счет россиян. Президент Беларуси во время общения с жителями Вилейского района высказался о необходимости сохранить деревню, передает Билта. «Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников, не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде», пояснил Александр Лукашенко. «Беларусы стали жить лучше, но надо шевелиться», заявил глава государства. «Тот, кто хочет хорошо жить, может хорошо жить. Так сложилось сегодня. Война там, Россия, Восток через Беларусь сегодня общаются с Западом, Европой. Огромный поток идет через нас», обратил внимание Александр Лукашенко. «Это тормозит, это конкуренция, идет борьба, но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться». Таковы основные события к этому часу, далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +27.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.
3: Это

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район, передает Билта. От меня железобетонное требование. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя, поручил президент. И надо прилично приложиться на севере Минской области.
1: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолеты, пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете. Нужно пахать поля. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. За общими словами надо видеть вот эти недостатки. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
0: В Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Уверенность в этом высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Билта. Одним из мероприятий было совещание на тему организации торговли на селе. Его провели в здании местного райисполкома. Президент, зайдя в зал и увидев обстановку, признался, что испытал сильное чувство ностальгии. «Не могу похвастаться, что компартия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало. Но должен сказать, непопулярную, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была в Советском Союзе, в стране не хватает», — заявил Александр Лукашенко. Военнослужащие десантных подразделений Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел-2026». Об этом Билта сообщил официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники отработают действия по борьбе с террористами. Учения направлены на повышение боеготовности подразделений и углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона в Беларуси утонули 117 человек, из них 9 детей. Первое главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду, даже если он умеет плавать. Даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели, а расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Спасательный жилет не сковывает движение. Он держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило – купаться можно только в специально оборудованных местах. Четвертое правило – научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости.
2: 15 часов во всей своей красе, как и я, Рустам Османов, тут как тут. Продолжаем красивую пятницу на радио Могилев и делаем это треком от Сергея Лазарева «Так красиво». Скорее всего, имеется в виду то, как мы время вместе проводим.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

По сравнению с предыдущими днями жара, конечно, отступила, что уже неплохо, но это не касается эфира радио Могилев. У нас продолжается жара, что не то, что неплохо, а даже замечательно, но удивляться тут нечему. Ближе к выходным в эфире радио Могилев всегда становится горячее, поэтому оставайтесь на наших волнах и наслаждайтесь временем, проводимым на этих волнах.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 21, плюс 26. В понедельник без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Идем где-то после 17 часов. Но до этого времени нам нужно еще час провести, поэтому отправимся не наверх, а прямо в новый час, слушая по пути Маранди и диджей Саша Борн.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: в Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, озвучил формулу, которая поможет сохранить мир в Беларуси, передает Белта. Сейчас все мечтают, чтобы был мир, и еще неизвестно, как будет. Для того, чтобы мир был, я вам простую формулу назову. Надо работать самим. Хлеб соберем, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, будет мир, уверен Александр Лукашенко. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать у тех, кто работает. Начнется драка, придем к войне, разъяснил Александр Лукашенко. Президент Беларуси, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти, передает Белта. А продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают, подчеркнул Александр Лукашенко. В нынешнем году Европа столкнулась с сильной жарой. Это вызывает проблемы с продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. Какие бы санкции ни вводили, к нам приедут. Останки более 140 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Могилеве. Церемония прошла у памятного знака жертвам геноцида белорусского народа у Казимировского леса. Сотрудники прокуратуры, поисковики Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Викро» и представители 52-го поискового батальона ВС проводили здесь совместные поисковые работы, что позволило обнаружить ранее неустановленные расстрельные ямы. Цветы в память о жертвах геноцида принесли сегодня неравнодушные горожане, работники предприятий, организации и школьники. В Быхове погибли 3 человека. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. По данным следствия, накануне вечером в квартире были найдены тела 58-летней женщины и 2 мужчин 59 и 60 лет без внешних признаков насильственной смерти. Назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи отрабатывают несколько версий, среди которых основные – отравление этиленгликолем либо суррогатами алкоголя. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. И в завершение. Медовый Спас отметят 13-14 августа на Голубой Крынице в Славгородском районе. По традиции, к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебного часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крыницы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый Спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Рустам Османов в очередной раз встречает вас в очередном часе. Интересная тема возникла тут у меня. То, что вы живете в большом городе, не гарантирует, что вы не будете соседствовать с дикими животными. Вот у нас в центре города есть или были две звезды, утиная пара, которая гуляла себе по центру. А вот в Минске разгуливают также беззаботно бобры. Наверное, строят себе плотинки на берегах Свислочи. Их не смущает ни шум мегаполиса, ни внимание людей, ни даже метро, которое строится неподалеку. Вот это невозмутимость можно взять на вооружение. Ну а далее Андрей Губин продолжит тему братьев наших меньших песней «Птица» на радио «Могилев».

0: 5'9", brown eyes.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Белка промокод вам билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
6: Наши хиты.

снова и снова возвращаемся к актуальной теме жары. Я думаю, что даже очень теплолюбивые граждане согласятся с тем, что последний раз был перебор. Жара при этом мешает активно двигаться и даже спать, а то и соображать ясно не дает. Ну а судя по последним новостям, еще и мешает любоваться историческими достопримечательностями. Как сообщается, в Египте запретили возить к пирамидам туристов, потому что в тех местах жара до плюс 45 градусов. Ну и пока вокруг этого чуда света будешь ходить, сам мумифицируешься. Поэтому в строго отведенное время, немножко утром, а потом вечером после 7. Но пока на кое-что другое жара не может повлиять, это на то, чтобы вы слушали музыку на радио Могилев, поэтому будем пользоваться моментом. Ведь если она и в этот процесс вмешается, совсем уже хулиганство какое-то получится.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть, словно домашние.
2: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Президент указал на недопустимый рост цен. Даже при умеренной инфляции по отдельным товарам превышение есть, повсеместно допускается нарушение дисциплины цен. Также глава государства раскритиковал работу Белкопсоюза. Убытки розницы выросли в 11 раз, качество в магазинах возмутительное, 90% проверенных объектов имеют нарушения, включая просрочку. К автолавкам претензии по графикам и ассортименту. Кроме того, сети не справляются с продвижением белорусских товаров, хотя их доля – ключевой показатель эффективности. И за это несут ответственность и районные власти. Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но будет требовать достойной организации работы на селе. И еще одна важная ремарка от президента. Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Тема сельского хозяйства также была сегодня в центре внимания. Президент Беларуси посетил Вилейский район и дал поручение. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Нужно пахать, сеять, убирать вовремя, поручил Александр Лукашенко.
3: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолеты, пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Нужно пахать поля. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально.

0: упражнения, надо видеть вот эти недостатки. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: Президент, обращаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти. 10 миллиардов долларов мы заработали на продовольствии за 2025 год. На нефти столько люди не получают, подчеркнул Александр Лукашенко. В подтверждение своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В 2026-м Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах. Он также подчеркнул, борется не за колхозы, а за сохранение деревни. В будущем агрогородки и крупные села останутся и будут развиваться, а маленькие деревушки могут трансформироваться, в том числе в формат избинга, который уже набирает популярность в Беларуси. Глава государства посоветовал белорусам активнее приобретать пустующие дома в сельской местности. Тем временем в Аргентине земельная реформа, разрешающая иностранцам скупать земли, спровоцировала массовые протесты. В Буэнос-Айресе и других городах десятки тысяч человек требовали отменить законопроект, обвиняя власти в утрате суверенитета. Акции сопровождались столкновениями с полицией. А правительство Молдовы из-за острого дефицита электроэнергии готовится к веерным отключениям. Президент Василий Тофан назвал их вынужденной мерой для экономии. Дефицит пока покрывают закупками по завышенным ценам, но казна быстро пустеет. Ранее в стране уже ограничивали воду и свет из-за обмеления Днестра. Кризис охватил и соседей. В Венгрии впервые за 44 года остановлена АЭС «Пакш», дает половину энергии страны. В Сербии ГЭС работают на 20-30% мощности. В Воеводине введено ЧП, а румынским военным пришлось взрывать скалы на Дунае, чтобы поднять уровень воды для АЭС. Удалось успешно лишь со второй попытки. На фоне глобального продовольственного и энергетического кризиса в Европе и соседних странах президент делает ставку на экспорт белорусской продукции и сохранение сельских территорий, допуская их трансформацию в новое формат.

0: Ну что ж, близится этот час X, который ознаменует окончание рабочего дня и начало выходных. И если вы все это время были с нами, оставайтесь и далее. Если нет, подключайтесь смело, потому что дальше в нашем эфире 2 часа интриги. Кто же займет вершину глобал-хита с Тиной Павловой? А потом с 19 часов, конечно же, программа «Двухкассетник» с приветами и хитами прошлых лет. Все как положено. У микрофона будет Олеся Маскина. Ну, а я прощаюсь на сегодня с вами. Это был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю удачи. Отличного вечера. Таких же выходных. Услышимся обязательно.
1: Новинка на радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Уверенность в этом высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Белта. Одним из мероприятий было совещание на тему организации торговли на селе. Его провели в здании местного райисполкома. Президент, зайдя в зал и увидев обстановку, признался, что испытал сильное чувство ностальгии.
2: Могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает. Проработал уже очень много президентом. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Поэтому задача и ностальгия. И моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требует достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Белта. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности. «Мы вложили немалые деньги, уделили на уровне президента внимание этому не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим», подчеркнул президент. При этом глава государства пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они зарабатывают в крупных городах, то должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Белорусская таможня до 31 августа не будет штрафовать за отсутствие навигационных пломб на грузах из Казахстана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Казахстан уведомил о нехватке электронных устройств и попросил сохранить прежний порядок применения пломб до конца августа. Напомним, с 31 июля в ЕС расширен перечень товаров, подлежащих отслеживанию с помощью навигационных пломб. Однако из-за технических проблем казахстанская сторона пока не может обеспечить ими все перевозки. Белорусская таможня приняла решение до 31 августа не штрафовать перевозчиков из Казахстана за отсутствие пломб. Дрибинские торжки пройдут 14-15 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В Дрибине на тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. Пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурса театрализованные встречи, посещение крамниц, литературные гостевни, праздничные дискотеки, кинопоказ под открытым небом. Организация района представит свои подворья на конкурсах «Господыня гостиная», «Гастрофест по-дрибински», кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе мы прощаемся с рекордсменом по пребыванию в нашем чарте Холли Флеймом. И красоткой Беовульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: А начнем мы по традиции с новичка. В ближайшие 2 часа слушаем хорошую музыку. Поехали! Открывает нашу 20-ку британский диджей и продюсер Джоэл Кори с треком «Whisper». И знаете, в этом названии есть легкая ирония, потому что этот трек на танцполе звучит далеко не как шепот. Выпущенный на легендарном лейбле Spinnin' Records, «Whisper» мгновенно получил статус главного летнего хита, который фанаты ставят на повтор снова

0: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: На 18-м месте новый вайб от Лирика. Аутентичная. Трек, который хочется ставить на репит. Иногда достаточно одной песни, чтобы поймать нужное настроение. Именно такой, мне кажется, получилась новая работа нашего белорусского исполнителя, в которой искренние чувства встречаются с актуальным поп-звучанием. Аутентичная — это история о человеке, который притягивает своей естественностью. Здесь нет громких признаний или каких-то драматичных поворотов. Нет, только честные эмоции, спокойная уверенность и желание быть рядом с тем, кто остается с собой в любом момент. Именно эта простота делает песню такой близкой и понятной. Так что с выходом новой песни Лирика мы теперь все аутентичные, а не просто на любителя.

16-я позиция. Чистая эстетика и магия момента от Тасо с треком «Моджо». Анастасия Сесаури, а именно так зовут исполнительницу, создала не просто песню, а целый психологический прием, упакованный в 3 минуты идеального поп-звучания. «Моджо» — это ваша личная суперсила. Просто отыщите в себе эту

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: 15-я строчка. Алекс Уоррен и Fever Dream. Музыка, которая как сон, из которого не хочется просыпаться. Американский артист создал трек, который передает то самое чувство, когда встречаешь человека, который меняет все. Масштабный продакшн, пронзительная лирика и искренность в каждой ноте. Это песня для тех моментов, когда сердце бьется чаще и когда все кажется возможным. Если когда-нибудь вы чувствовали эту лихорадку любви, то эта музыка для вас. Просто закройте глаза и позвольте этому сну забрать себя с головой.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor Magic Book X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
0: 12-я позиция переносит нас с вами в самое сердце Италии. Это мощнейшая коллаборация Мерка и Кремона, Сирены Бранкайл и The Colors с гимном Парнитопе. Кстати, это древнее поэтичное название Неаполя. И эта песня – настоящая любовная открытка городу, написанная с использованием местных диалектных выражений и множества культурных отсылок. Знаете, когда на сцене объединяются три таких мощных артиста итальянской сцены, получается не просто трек, а настоящее стихийное бедствие из позитива. Кстати, на недавних летних фестивалях именно эта композиция становилась финальным аккордом, объединяя многотысячную толпу в одном гигантском, радостном итальянском хороводе. Так что, если вы хотите почувствовать вкус настоящей итальянской страсти, пасты и бесконечного праздника жизни, этот трек должен звучать в ваших колонках

что, 10 треков уже в истории, я предлагаю вспомнить тех, кто уже отзвучал. На 20-м месте новинка этой недели Джоэл Кори с треком «Whisper». На 19-м месте Робин Шульц «Embers». 18-я строчка «Лирик аутентичная». Семнадцатое место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. На 16-м месте Тасо. Моджо. 15-я строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream. На 14-м месте Holiday Boy с композицией Loco La Vida. Тринадцатое место. Оффенбах «Miles Away». На 12-й строчке Мерк Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Парнитопа». На 11-м месте Келвин Харрис и Джази «Satisfying».

0: Ну а дальше только горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич.

0: Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Билта. В Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог, а маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в другие форматы.
1: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы: развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 30-го года и развитие потребительской кооперации 26-27 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практика оставляет желать лучшего.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачи перед торговлей на селе обеспечить нормальное качество и ассортимент с акцентом на отечественных товарах, передает Билта. Крупные торговые сети забывают, что в 40-градусную жару в комбайне сидит обыкновенный человек, крестьянин, заметил Александр Лукашенко. Люди, подобные этому комбайнеру, не требуют от нас импортного. Они не требуют испанских ОМОН, требуют обычное мясо завести в магазины на селе и автолавки, молочные продукты. Но чтобы свежее, надо нормальный хлеб завести, они имеют на это право. Белорусская то, что мы производим, должно быть и точка, потребовал президент. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Илейский район пообщался с местными жителями. Среди них была многодетная семья Филистовичей, передает Белта. Алексей и Олеся Филистовичи воспитывают 11 родных детей. Семья взяла участок в деревне, ведет свое хозяйство. Алексей признается, получается пока не все, но руки не опускают и стараются по максимуму обустроить комфортный быт. «Мы пришли вам сказать большое спасибо», — обратился многодетный отец к президенту. В этом году семья Филистовичи получила от Минского облсполкома неожиданный и очень нужный подарок — просторный микроавтобус. В завершение многодетная семья сделала фото на память с президентом. 11 детей – это редкость. Молодец, отметил Александр Лукашенко. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 25.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Главное событие этого лета — большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. «Зика» — ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829 324 66 66.
3: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех любителей горячей музыки. Это первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает все самое лучшее на десерт. Поехали! Десятку лучших открывает румынская королева танцпола Инна с композицией «Моринито». В 2026 году Инна активно продвигает этот трек как главный саундтрек своих масштабных гастролей, и фанаты по всему миру уже подхватили этот испанский вайб. Само слово «Моринито» — это такое ласковое, нежное обращение, которое добавляет тексту песни особый шарм и некую игривость. Инна мастерски смешивает свои фирменные электронные биты с теплыми, пряными латиноамериканскими ритмами, создавая звук, который одинаково хорош и на пляжной вечеринке, и в ночном клубе. Готовы к порции солнечного заряда?

0: соседей хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: 8-е место у нас занимает дуэт, который знает толк в создании идеального летнего настроения. Gayazov's Brothers с хитом «Santa Lucia». Эта композиция – квинтэссенция их стиля. Простые, но очень жизненные тексты о свободе и радости, наложенные на мощный танцевальный ритм. Так что неудивительно, что трек моментально разлетелся на цитаты. Танцуй и наслаждайся.

0: Пятерка лучших. Открывается, и мы вручаем пятое место итальянской супергруппе «Медуза» при участии Генри Кэма Майла с треком «Don't Wanna Go Home». Вы знаете, эти ребята снова доказали нам, что они настоящие короли мелодичного хаоса, которые умеют создавать музыку, попадающую прямо в сердечко. Кстати, музыкальные критики называют ее абсолютным must-have для любого плейлиста. Это идеальная музыка для ночных поездок по городу или для тех моментов, когда вечеринка в самом разгаре, и ты просто не хочешь, чтобы она когда-либо заканчивалась. Включаем и никуда не спешим.
1: Пятое место.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте новинка этой недели Джоэл Кори с треком «Whisper». На 19 месте Робин Шульц «Embers». 18 строчка «Лирик аутентичная». Семнадцатое место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда соберу тебя по чистям. На 16 месте. Тасо. Моджо. 15 строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream. На 14 месте. Holiday Boy с композицией Loco La Vida. Тринадцатое место. Оффенбах «Miles Away». На 12-й строчке Мерк Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Парнитоп». На 11-м месте Келвин Харрис и Джази «Satisfying». Десятое место. Инна Моринито. На 9-й строчке Биберекса «One Day». 8-е место. Гаязовс Бразерс «Санта Лючия». На 7-й строчке Мия Бойко «Экспонат». Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. 6-е место. Тедди Свимс «Мистер Ноу Ит Олл». Пятое место – «Медуза» и Генри Кэмэмайл «Don't Wanna Go Home». На 4-м месте – «Саян Мальборо».

0: Сладенькое, мы прибегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Третья строчка — это результат той самой магии, которая случается, когда разные музыкальные вселенные сталкиваются в одной студии. Коллаборация Баиндия, Хчо и Мота с треком «Шаде» мгновенно взорвала чарты и продолжает их взрывать. И вообще, как мне кажется, стала главным вирусным саундтреком лета в соцсетях. И знаете, что неудивительно? Про эту песню даже уже и сказать нечего. Просто вливаемся в ритм и танцуем под «Шаде».
2: Третье место.

0: Серебряную медаль нашего хит-парада все еще держит в своем кармане неподражаемая Зиверт с треком «Газ». Эта композиция, созданная в сотрудничестве с саунд-продюсером Фарго, уже давно попала в чарты и, знаете что, продолжает набирать обороты. «Газ» — это манифест непрерывного движения, где успех — это не финишная черта, это сам процесс пути. Так что делаем громче и газуем.
1: Второе место.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

И, наконец, первое место. Абсолютный триумфатор лета 2026 года. Трек, который взрывает главные сцены мировых фестивалей. Это «Moving to the Sun» от Хюгеля и Майл Энджел и легенды хаус-музыки Ультранате. Этот трек настолько мощен и универсален, что его без каких-либо кавычек можно назвать мостом между поколениями танцевальной музыки. Это чистая дистиллированная радость и свобода, за что и получает первое место. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тима Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. А если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. Глава государства обратил внимание на вопрос доступности на селе базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. Он напомнил, что в прошлом году был издан указ, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания населения на таких территориях.
2: Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. Мне докладывают, 3 тяжеловеса Евроторг, Табакинвест и Доброном приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены на автолавке, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. По мнению правительства, эксперимент успешен. Как сейчас модно в социальных сетях, жители высказывают аналогичное мнение. Но у меня есть вопрос, почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей. А остальные, что увязли в эксперименте, правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения», а также преференции для субъектов хозяйства, не желающих оказывать услуги в сельской местности. В данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента.
1: В Могилеве в Казимировском лесу прошла еще одна церемония перезахоронения жертв мирного населения, безвинно уничтоженных в 1941-1944 годах. Раскопки ведутся в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На перезахоронение останков у мемориала жертв геноцида на улице Равчакова собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь, чтобы отдать им дань памяти. В этом поисковом сезоне из 5 ям извлекли останки 142 человек, рассказал заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков.
3: В ходе расследования установлено 45 ранее неизвестных мест уничтожения мирного населения, одно из которых так называемый Казимировский лес. За 3 года поисков именно в этом месте обнаружено 15 ям, из которых взяты останки 844 человек, более 400 из которых это женщины. Способы, метод истребления нашего населения, планы нацистов, все это свидетельствует о тотальном истреблении населения, вина которого лишь только в том, что они хотели жить на своей земле.
1: Безрассудство на дороге. Несовершеннолетний с разрешения отца управлял мотоциклом. Об этом сообщили в управлении ГАИ Могилевского облсполкома. Инспекторы ГАИ Гурицкого РУВД остановили 16-летнего подростка на мотоцикле. В ходе беседы выяснилось, что покататься ему разрешил отец, который в прошлом месяце уже попадал в поле зрения инспекторов за аналогичное правонарушение. За повторную передачу управления лицу, не имеющему на это права, его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин. Мотоцикл поместили на штрафстоянку. Госавтоинспекция занимает по данному вопросу принципиальную позицию. Любая передача управления несовершеннолетнему, не имеющему прав, расценивается как грубейшее нарушение, влекущее неотвратимые меры воздействия. И в завершение. Завтра в Шклове устроят сразу 2 праздника. Районный праздник День огурца и мотофестиваль. На площади детской школы искусств состоится костюмированный огуречный парад, гастрофест, дегустация блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове опен-эйр фест мотоциклистов. Пройдет его выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой «Огуречно-хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 24.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет. Вечер, пятница. Всех, кто уже на законных выходных, поздравляю. Ну а те, кто еще трудится, ребята, обязательно поддержим. Всем добрый вечер. Алисия Маскина с этой минуты в вашей компании. И прямо сейчас с радостью открываю наш любимый двухкассетик. Ну а это значит, кто еще не знает, расскажу, а всем остальным напомню. Если вы не идете на вечеринку, то мы сами придем к вам. Самое главное, сделайте погромче. С огромным удовольствием и радостью передам все ваши послания, которые жду на смс-сервис 9940 на студийный Viber плюс 375-44-56-86-176. Ну, понимаете, что делать, да? Пишите письма, а я их озвучу. Поехали!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, дорогие, прямо сейчас летят ваши послания. Прислушивайтесь, быть может, одно из именно вам и адресовано. Самое лучшее радио в Беларуси. Привет. Ох, приятно, очень приятно. Передайте привет от бабушки Анжелики и дедушки Саши. Огромный привет любимой внучке Майе. Она самая красивая и умная. Вы знаете, я вот ни капельки не сомневаюсь, что Майя красотка, умница, возможно, в будущем спортсменка и, в общем, самая лучшая внученька. Вам огромный привет, спасибо, что с нами, а мы идем дальше. Поздравляем любимого мужа, папулю, тестя, дедушку Береснева Леонида Аркадьевича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, любви, исполнения желаний. Ты для нас пример и гордость. Пусть будет много-много хороших моментов для того, чтобы собираться таким кругом любящих тебя людей. Поднять щиты за короля. Ура, ура, ура. Будь с нами очень-очень долго. Любим тебя. Твоя жена Вера, дочери Инна и Елена, зятья Александр и Дмитрий, внук Макс. Ну что ж, Леонид Аркадьевич, вы уже счастливый человек. С вами рядом близкие люди. Так пусть так будет очень часто. Не могу сказать, что всегда, потому что понимаю, что наверняка разъезжаются ваши родные и близкие. Но тем не менее, пускай поводов для вот таких застолий будет как можно больше. Здоровья вам крепкого и вашим близким. И пускай в вашей жизни все будет только замечательно.
0: Двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Двухкассетник на радио Могилев продолжается. Напомню, 9940 короткий номер. Именно там жду ваши письма, а также на студийном вайбере через 44, а далее 56-86-176. Кто уже откликнулся, вам огромное спасибо. Ну а кто еще только мечтает осчастливить своих близких, пожалуйста, делайте это, потому что время бежит очень быстро. Ну а пока, добрый вечер! Поздравляем нашу Настюшку с началом отпуска. Шашлычок, отдыхаем на даче. А дальше я добавлю. Ну, красота, ребят. И погода просто наипрекраснейшая. Для кого-то дождь – это счастье. Для кого-то та самая жара, которая стояла вчера и сегодня было тоже жарко. Тоже, да, такое удовольствие летнее. Поэтому я рада, что вы там наслаждаетесь и началом отпуска, и пятничным вечером, да еще и радио Могилев слушаете. Настюшка, я вас тоже поздравляю. Передайте привет моему любимому Ивану. Я тебя очень сильно люблю. К сожалению, без подписи. Сейчас все Вани засияли, потому что думают, а может, моя написала, а? В общем, подписывайтесь. Хотим поздравить с праздником строителя Алексея, дорогой наш. Желаем тебе много сил, много счастья, много везения. Будь любим своей семьей и всегда окружен теплом родных. Успехов тебе в нелегком труде. Будь здоров, твоя большая семья. Ох, Алексей, чувствую, что тыл у вас хороший, значит и работа спорится. Не только вас поздравляет сегодня с Днем строителя, но есть еще поздравления. Поздравляем всех с наступающим праздником Днем строителя. А особенно расчетный отдел. ОАО «Кричев Цемент на Шифер». Желаем здоровья, счастья, высоких зарплат и замечательного сплоченного коллектива. И песню просите. Ну, конечно же, песня будет обязательно. Ребят, я вас тоже поздравляю с наступающим праздником. А насчет сплоченного коллектива, это действительно очень важно. Вот когда коллектив хорош, тогда и работа. Работается отлично. С наступающим!

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Ну что, дорогие, первый час заканчивается. Еще раз поблагодарю всех, кто пишет, потому что это очень ценно. Вы даже не представляете, как, когда есть обратная связь. Но перехожу к вашим сообщениям. Мне будут томить. Опять кричит цемент на шифер на связи. С наступающим праздником, Днем строителя, коллектив поздравляет расчетный отдел, отдел экологии, автотракторный цех, производственно-технологический отдел. Желаем успехов в работе и хорошего настроения. Ух, ребят, вам всего самого доброго в вашем нелегком труде. Привет всем, едем в Минск всей семьей. Поставьте для мужа, пожалуйста, песню классную. А еще мы в отпуске, с чем я вас и поздравляю. Песня обязательно будет. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет своим любимкам из Мстиславля, сестричке Леночке, Русланчику и любимому мужу Сережке. Люблю вас, мы самая классная компаха. Давайте чаще собираться на даче. Мстиславль, всем привет от Ольги. Ой, ребят, я за вас рада. И даже представляю, как у вас круто, здорово и замечательно. И еще одно сообщение беру. Хочу поздравить дорогого кума и отменного человека Артема Грача с днем рождения. Здоровья, счастья, пусть мечты сбываются, а удача находится всегда рядом. Артем, вот пусть удача всегда будет с вами по жизни, а еще здоровья крепкого, любви и счастья бесконечного.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, выразил уверенность, что цены на продовольствие в мире будут только расти, передает Белта. Продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают, подчеркнул Александр Лукашенко. В нынешнем году Европа столкнулась с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство. В связи с этим президент выразил уверенность, что белорусская продукция будет востребована в европейских странах.
2: Какие бы санкции не вводили, к нам приедут. Ну, ввели санкции, ну и что? Мы все свое, что у нас есть, продаем. Ну, да, немножко дороже это нам обходится. Ну, выдержим. А потихоньку к нам. Я почему границы открываю с европейцами? Ну, не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся. Это не чужие нам люди, это наши соседи от Бога. Почему? Они к нам приезжают, все, что им надо, покупают и сами возят. Не надо туда везти, продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для чего? Для того, чтобы жить. Для того, чтобы была валюта. Вот и все.
1: Белорусские школьники завоевали серебро и бронзу на третьей международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая проходит в Астане, Казахстан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Национальная команда Беларуси впервые принимает участие в престижном мировом состязании. Завоевание медалей на дебютной для страны олимпиаде по ИИ – настоящий прорыв и яркое свидетельство качественного уровня подготовки талантливой молодежи. Этот результат подтверждает высокий потенциал белорусских школьников и эффективной системной работы по развитию технологического образования, подчеркнули в Министерстве образования и поздравили команду с успешным стартом. Бобруйская организация заплатит 651 тысячу рублей налогов. После проверки налогоинспекция выявила схему ухода от налогов на предприятии, производящие металлические изделия. Как сообщает пресс-центр налогоинспекции по Могилевской области, организация минимизировала отчисления через подмену трудовых отношений. Работник оформлен как ИП, эффективную аренду имущества и обналичивание выручки. Налоговики направили уведомление о добровольной уплате. Компания исполнила требования в полном объеме, перечислив 651 тысячу рублей, 102 600 из которых подоходный налог с физлиц. И в завершении Медовый Спас отметят 13-14 августа на Голубой Крынице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крыницы разместятся торговые ряды и пройдет ярмарка «Медовый Спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: 20.03, самая точная Могилевская родина, и вот оно то время, когда можно и отношения наладить, и просто привет передать, и с праздником поздравить. Олеся Маскина меня зовут, готова разделить с вами все ваши радости, только действуйте. Второй час двухкассетника открыт, а значит жду ваше послание на короткий номер 9940 на студийный Viber, плюс 375-44-56-86-176. Ну что, дорогие, есть у меня сообщение, мимо которого я прямо сейчас пройти не могла. Конечно, это касается сообщения для родителей. Передайте мои поздравления с днем рождения моей мамулечке Александре Николаевне. Я тебя очень люблю и прости меня, что иногда доставляю неудобства. Дочь Анна. Ух, детки, без вас никуда, ну и... Есть какие-то, да, такие промахи или какие-то нелепости, которые вы можете доставить родителям. Но самое главное, что вы признаете все это. Ну, а вас, Александра Николаевна, я тоже поздравляю с днем рождения. И вы знаете, мне кажется, у вас все-таки прекрасная дочь, которая все осознает и будет стараться не доставлять вам те самые неудобства. С праздником!
5: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Маятник.
1: Двухкассетник продолжается. Ваши сообщения летят и летят, и это здорово. Добрый пятничный вечер, любимое радио. Привет в Мстиславль отправляется, а именно за речью лапульки Маруси и любимки Димки. И это все от Ольги. Самое лучшее радио в Беларуси. Привет! У Сашки и Анжелики в гостях лучшие друзья Димка и Иришка. Мы круто отдыхаем. Передайте нам общий привет. Ребят, вот такой огромный-огромный привет вам полетел. И большой бусин нашей любимой внучки Майи. Она самая любимая внучка. Привет передает дедушка Саша и бабушка Анжелика. Надеюсь, и ваша Маюшка услышала. Привет, тоже сидит довольная. Далее поздравляем с заслуженной наградой. Гоноровый бадауник главного технолога ОАО «Крич» в цемент на шифер Пацукова Игоря Васильевича. Это яркое признание твоего труда, таланта и упорства. Желаем не останавливаться на достигнутом, уверенно идти вперед и покорять новые вершины. Ну а рядом всегда будут те, кто искренне радуется твоим успехам. А поздравляли вас, друзья, Игорь Васильевич. Вот уж действительно заслуженно получена награда. Продвижение вам в вашем нелегком труде, упорство, рвение и самое главное, чтобы были хорошие результаты. Привет семье Сердюковых, приехали из Мстиславля, сидим на балконе в Грузии. Желаем всем удачи и здоровья. Надеюсь, что я ничего не перепутала. Так, еще раз, да, в Грузии. Ребят, если вы нас слушаете в Грузии, это круто, это здорово, это замечательно. Это еще одно подтверждение, что никакие расстояния нам не страшны. Мы можем быть где угодно вместе. Ребят, ну, хачапури, надеюсь, вы уже отведали. Так, далее. Два зятя, Александр и Дмитрий, поздравляют уважаемого тестя Леонида Аркадьевича Береснева. С днем рождения! Желаем здоровья, счастья, успехов и процветания, выдержки.

Леонид Аркадьевич, вы сделали для своих детей, для дочерей, а теперь и приобретенных сыновей. Ну, это же круто, это же замечательно. Вот пусть ваш дом всегда будет полной чашей. Будьте здоровы, будьте счастливы, любите и будьте любимы.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Знаете, порой так хочется, чтобы в одну секунду что-то раз и изменилось, перевоплотилось, и хотелось бы, чтобы на душе было все гармонично, все светло. И даже не важно, что именно, каждому свое. Главное, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Друзья мои, я уже предлагала решать с помощью нас, радио Могилев, любые вопросы, что, собственно, Вера и сделала. Сейчас расскажу, в чем дело. Ну а пока жду ваше послание на короткий номер 9940 на студийный Viber. 44, далее 56, 86, 176. Вера что-то натворила, но не говорит, что, но при этом просит у Алексея прощения. Алексей, прости меня. Алексей, я надеюсь, что вам не хочется портить пятничный вечер, поэтому быстренько поговорили с Верой, разрешили все вопросы, и все, вуаля, вот он. Пятничный вечер продолжается. А как продолжается? Круто, классно, музыкально и хорошо. И, кстати, все по любви. Далее Александр пишет: ура, дождались выходные. РМ лучшее радио. Привет, любимки, Надюшке. Все сложилось. Все хорошо. Дорогие радио Могилев, передайте привет и с началом отпуска поздравьте любимую жену Жанну. Пусть отпуск проходит замечательно, пишет Андрей. Далее. Что у нас? Добрый вечер, радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет в город Кричев, который собрал в очередной раз за одним столом родственников из Орши, Могилева и Минска. Потрясающе. И все вас, всех вас объединяет еще и радио Могилев. Представляете, как здорово? Сама сижу, радуюсь. Добрый вечер, наш любимый радио Могилев. Сегодня пятница. Встретили самые любимые, самые родные друзья. Булкины Юлия и Владимир, а также Веренковы Татьяна и Олег. Сидим, беседуем. Завтра у нас будет праздник. Продолжение будет, конечно. Фейерверк, дискотека. Чувствуем, будет горячо. Ой, ребят, ждем от вас сообщений о завтрашнем празднике. Ну, знаете, как, дайте знать с места событий, что там, как у вас. Хорошо бы еще и фото прикрепить в Вайбере у нас. В общем, гуляйте, отрывайтесь, на то она и пятница.
0: Двух-двухкассетник.

0: «Двухкассетник».
1: Ну что, дорогие, 20:48 показывает студийное. Это означает, что «Двухкассетник» завершается. Но есть ваше сообщение, которое я просто не имею права не зачитать. Матвей Милушина, с днем рождения поздравляет жена, дети и мама. Желаем богатырского здоровья, уверенности в себе. Будь всегда смелым и отважным. Пусть все тебе будет по плечу и не страшны никакие преграды. Пусть сбываются мечты, достигаются поставленные цели, а здоровье никогда не подводит. Всех благ. И еще раз с днем рождения. Как я уже сказала, это жена, дети и мама. Ну что, что сказать, Матвей? У вас просто нет права на какие-то ошибки. Идите вперед, потому что ваша семья в любом случае вас поддержит. А я думаю, что у вас все с легкостью и получится. С днем рождения. Любимого дедушку Леонида Аркадьевича Береснева поздравляю с днем рождения, здоровья, долгих лет жизни. Оставайся подольше со мной. Спасибо, дедушка, за все, что я умею. Благодаря тебе, твой Макс. Люблю тебя. Я уже говорила, меня трогают такие сообщения. Я представляю, как Леонид Аркадьевич все эти поздравления принимает. Но это здорово, это замечательно. Вот так должно быть, когда от деда к внуку переходит опыт, к зятьям, к детям. Это потрясающе. Леонид Аркадьевич, вы понимаете, да, какой вы человек с огромной буквы? Здоровья вам и всех благ. Ксения. Вот тут еще одна такая тема. Когда я вижу от Ксении сообщение, я тоже всегда улыбаюсь. Я помню вас, Ксюшенька. Добрый человек. Добрый вечер, любимое радио. Олесенька, вам лично мое теплое послание от всей души из Засипович. Ксюш прямо вот к сердцу руки приложила. Передайте, пожалуйста, огромный теплый привет моему дорогому и любимому мужу Эдгару Ломакину. И поздравляю его с долгожданным отпуском. Ох, я тоже поздравляю. Мой родной человечек, моя любовь, моя радость. Отдыхай, наслаждайся жизнью. Всем мира, добра, много любви и радостей. Больших и маленьких. Ксюш, огромное вам спасибо за вашу доброту, за вашу лучезарность. И вообще вот просто вот я знаю вас немного, но я чувствую, насколько вы хороша. Так, еще мигает вайбер, а я просто не могу пропустить. Так, от Татьяны. Мы обязательно вышлем завтра видеоотчет в честь праздника. Последние дни лета, гуляем как можем, не хочется прощаться. Так, это Булкины и Веренковы. И еще Елена пишет. Добрый вечер, любимое радио, привет семьям. Дегтяревой и Маненок жарим шашлычок на даче. Ах, в этот летний вечер, да? Почему бы не жарить шашлык? Самое то. Ребят, вам приятного аппетита и надеюсь, что ваше мясо просто удастся. Да, чувствуете, как я сглатываю слюни? Ну, потому что я уже даже предвкушаю, какой у вас будет вкусный шашлык. Все, дорогие, на этом, пожалуй, все. По-моему, еще раз все перепроверила. Все прекрасно, все замечательно. Все, двухкассетник заканчивается. Ваша компания была Олеся Маскина. Всем счастливо, отличных выходных. Тем, кто в отпуск отправляется, не забудьте отдохнуть. Все.

0: Беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Наши хиты.

every time. I'm just a shadow of the man I used to be.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с жителями Вилейского района, озвучил формулу, которая поможет сохранить мир в Беларуси, передает Белта. Президент заметил, что раньше белорусов нередко критиковали, мол, постоянно говорят о том, что нужен мир. Особенно часто такие упреки звучали со стороны так называемой оппозиции. Но по прошествии времени, особенно в последние годы, всем стало понятно, что мир – это великая ценность.
1: Сейчас все мечтают, чтобы мир был. И еще неизвестно, как будет. Поэтому для того, чтобы мир был, я вам простую форму. Надо работать самим. Вот хлеб соберем, уберем все как положено, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию. Будет мир. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать. У тех, кто работают, начнется драка. Придем к войне. Начиналось все в Украине с внутренней неразберихи. Потому что бардачок. Вот этого допустить нельзя.
0: Единый реестр цифровых показателей заработал на национальном правовом интернет-портале Беларуси, передает Ньюсбай. Здесь собраны все данные, которые нужны людям. Индексы, коэффициенты, тарифы ЖКХ, цены на социально значимые товары или услуги. Для бухгалтеров и юристов это значительно сэкономит часы работы. Нужные данные можно найти за несколько секунд. По сути, в этом реестре вся важная информация разложена по полочкам и доступна в один клик. Реестр обновляется автоматически. Новые тарифы, цены, нормативы появляются в разделе «Максимально оперативно». Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. О правилах поведения на воде напомнила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Илыфимова.
2: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду. Даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянутая рука. Второе правило – никаких надувных матрасов, кругов и бордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило. Купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
0: И в завершение. Завтра в Шклове устроят сразу два праздника. Районный праздник «День огурца» и мотофестиваль. На площади детской школы искусств состоится костюмированный огуречный парад, гастрофест, дегустации блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове опен-эйр фест мотоциклистов. Пройдет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой «Огуречный хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: От вас потребуется не напор, а аккуратность. Зверните увагу на то, как вы оформляете свои идеи. От подачи до деталей.
3: Телец.
2: Выдатный день для спокойного умацывания особистых позиций.
3: Близняты.
2: День не для рывков, а але вельми зручный для упорядкования у побыти, у финансах и у штодённых задачах.
3: Рак.
2: Это подыходящий момент, как письменно выбудовать режим. Поклопотитесь об якости ежи, задумайтесь об здоровых звычках.
3: Лео.
2: У материальных справах лепш проявить стриманность, особливо, коли есть спокуса погулять на пошне.
3: Дева.
2: Вы у тонусе, але без напружения. Выкористовывайте это для тонкой налады процессов. Важных починаний у не только звонку, але и внутри.
3: Шали.
2: День подыходит для значных кроков, особливо у пытаниях финансов. Пусть одённая организация и относинах.
3: Скорпион.
2: Вы будете иметь больше, чем захочется.
3: Стрелец.
2: Коли вы дадите себе час на повольную працу, выник сдивить. День не любит метусни, але захочивая устойливые деньги.
3: Козярог.
2: Зорки подтримливают вас во всем, что потребует отказности, разлику и такту. Особливо там, где треба денежить докладно, без лишнего шуму.
3: Водолей.
2: Не сопротивляйтесь необходимости поглыбиться у бытовые або финансовые пытания. Зараз это не рутина, а клопот про будучиню.
3: Рыбы.
2: У метусни и спешцы найдите час зарабить паузу. Потешьте себе чем-то приемным. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

там, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Don't let nobody else tell you that you a sucker.

0: Радіо Могилёв.
1: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа.
1: Каждую пятницу и субботу.
0: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.